0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 42 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника, 1 сентября на календаре. Поздравляю с Днем Знаний, с началом нового учебного года. А что празднуют сегодня в Австралии, Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 2 балла из 10 возможных. Самые крупные скопления транспорта на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, а также на Георгия Димитрова от Полей до Демократической.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин, цветки используют в парфюмерии, эфирное масло – отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: 8.12 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, вторник, сегодня 1 сентября, вот и осень подоспела. Поздравляю с Днем Знаний. На что, как считают эксперты, стоит обратить внимание родителям в начале учебного года? Выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Какая сейчас обстановка на дорогах Самары? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, движение к этой минуте загружено на 3 балла из 10 возможных. Длиннее всего пробки на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе. На Заводском от Профильной до 22-го парсъезда. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении. А также на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 21 минута. На улице сейчас плюс 17 градусов. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
3: Реклама.
4: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
5: Да!
3: Хотите выгодные цены?
5: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
8: Телефон рекламной службы 207 21 27.
9: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина девятого, на улице плюс 18, о погоде подробнее через минуту. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Самарская область в ночь на 1 сентября была атакована беспилотниками. Жители Новокуйбышевска насчитали 10 хлопков и видели яркие вспышки в небе. Большая часть беспилотников были сбиты военными и мобильными огневыми группами. Росавиация приостановила работу аэропорта Крумыч. Запрет на полеты был введен в половине третьего ночи. К этому часу задерживаются вылеты прибытия 8 международных и внутренних рейсов. Отменены утренние рейсы в Дубай и из Дубая. В России усиливается контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд. Для россиян разрешение станет обязательным с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге, это около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до плюс 25. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На календаре 1 сентября, вторник. История о том, как был раскрыт секрет изготовления китайского фарфора, Катя Григорьева расскажет нам примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Ростов-на-Дону.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Посмотрим, что сейчас на дорогах. Самары на 4 балла. Они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда. На проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой. На Новосадовой от Нововокзальной до Шверника. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 49 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэчжэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля

0: Самаре 8 часов 58 минут, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
1: Альт-профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара, МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 19 градусов, днем до 25, местами кратковременный дождь возможен. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в результате сегодняшней атаки дронов получили повреждения жилые здания. Известно, что в Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов оказались выбиты окна. Жертв среди населения нет. Большая часть беспилотников была сбита военными и мобильными огневыми группами. Режим беспилотной опасности действует в Самарской области с половины второго ночи. Аэропорт Курумыч временно прекратил прием и выпуск самолетов. В Самарской области отменили уличные линейки в школах. Торжественные мероприятия по случаю начала учебного года пройдут в актовых и спортивных залах. Такое решение принято из соображений антитеррористической безопасности. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах, на станциях Самарского метрополитена, а также в некоторых автобусах. В России усиливается контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее не переводил деньги. Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд. Для россиян разрешение станет обязательным с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге, это около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше. Таиланд сократил безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Указ правительства этой азиатской монархии уже официально опубликован, он начнет действовать с 15 сентября. В 2025-м Таиланд посетили 2 миллиона российских туристов. Российская диаспора в Таиланде насчитывает около 40 тысяч человек. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный – 2,7 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре 1 сентября. За окном сейчас плюс 19 градусов. Пора начинать разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону, а невероятный вопрос сегодня такой. 30-летие отмечает в этот день Зендая, одна из самых популярных сейчас актрис, известная по ролям в фильмах «Дюна», «Человеке-пауке», в свежем хите Кристофера Нолана «Одиссея». Не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. Повторю, не так давно Зендая, празднующая сегодня 30-летие свое, призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенная, и нелепая. О чем это так, Зендая, как вы думаете? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Звоните, удачи, 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ушам на три руки.
8: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
0: А что сейчас на самарских дорогах? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Крупнее всего пробки на Нововокзальной, от Фадеева до Новосадовой. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда. На Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры. На проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой. На Соколова от Лесной до Новосадовой.
10: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.14, Самаре, невероятный вопрос мы разгадываем на радио Мегаполис. Посвящен он сегодня актрисе Зендай, празднующей 30-летие свое. Недавно в интервью призналась она, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем это так? Зендая, 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, что скажете вы нам?
1: Доброе утро. Я думаю, что это или отношения с Томом Холдом, или их совместная работа с ним.
0: Ну вот ближе все-таки второе, но не обязательно только с ним. Давайте поразмышляем, о чем же может идти речь. Спасибо. Доброе утро. А ваш вариант?
2: Может быть, о случае, когда они познакомились с Томом Холдом?
0: Принимается как вариант. Но речь о другом. Спасибо. Доброе утро. Вы что скажете?
3: Доброе утро, Дмитрий. Да, я, как обычно, наверное, самый быстрый, кто посмотрел в интернете.
0: Так, нашли правильный ответ, неужели?
3: Я надеюсь. Ну, у нее самый неловкий момент, это был, что она может ошибиться в тексте и онеметь от холода на съемках «Одиссеи».
0: О другом мы говорим. Надо еще поискать, Олег. Спасибо, подумаем. Иначе звучит правильный ответ. Правильный ответ более общий. Все-таки речь у нас не о какой-то конкретной ситуации. Не так давно в интервью актриса Зендая призналась, что ей неловко рассказывать о чем-то, потому что это одновременно и особенное, как она выразилась, и нелепое. О чем же так Зендая говорила? Как вы думаете, 25-07-021, звоните, предлагайте версию. Удачи, а сейчас 93.6 FM, Анна Романова с гороскопом на вторник.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделать. Скорпионы. Колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение. Хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы. Консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги. Справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. 9.21 в Самаре, на улице плюс 20 градусов, до 25 сегодня разогреется. Местами может пройти кратковременный дождь. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Посвящен он сегодня актрисе Зендае, празднующей свой 30-летний юбилей. Не так давно в интервью Зендая призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем это так, Зендая? Несколько хороших вариантов у нас уже было. Многие подумали, что связано заявление актрисы как-то с ее отношениями с Томом Холландом, с какой-то нелепой ситуацией на съемках, но речь несколько о другом. О чем же? 25-07-021, номер для ваших версий, давайте послушаем их. Доброе утро. Что предложите вы?
1: Алло.
0: Да-да, пожалуйста, отвечайте.
1: Я думаю, что это о ее актерской профессии.
0: Угу. А вы умница. Разгадали.
1: Ответ
0: на сегодняшний невероятный вопрос. Именно о профессии актера, так говорила в недавнем интервью актриса Зендая. Призналась она, что ей неловко рассказывать о своей работе, потому что одновременно это и нечто особенное, и нелепое. Надеюсь, коллеги по цеху актерскому на нее не обиделись за это. Как вас зовут?
1: Меня Наталья.
0: Наталья, блестяще. Поздравляю, получаете вы, благодаря своей догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Ура! Я, Наталья, с Пугачевского тракта отгадала невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
2: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: 9:33 в Самаре, Радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Невероятный вопрос на Радио Мегаполис сегодняшний уже разгадан, а был посвящен он актрисе Зендае, отмечающей свое 30-летие сегодня. Недавно в интервью актриса призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и нелепое. О чем это так, Зендая? Я спрашивал правильный ответ о профессии актера, потому что постоянно притворяешься. С победой сегодня поздравляем Наталью с Пугачевского тракта. Именно она догадалась, о чем речь, и получает 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вам тоже побед я желаю в невероятном вопросе на радио «Мегаполис». По утрам в будни его задаю после 9. Удачи! Через минуту мы поговорим о погоде на сегодня, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили уличные линейки. Торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года пройдут в актовых и спортивных залах. Такое решение принято из соображений безопасности. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. 12 тысяч из них примут школы Самары. Школьников День знаний ждет летняя жара. Сегодня местами по региону воздух может прогреться до плюс 26, что соответствует климатической макушке лета. При этом к концу недели жара усилится до плюс 29 градусов. С 1 сентября россиянам разрешили работать сверхурочно до 240 часов в год. Вместо дополнительной оплаты сотрудник по-прежнему может выбрать дополнительные выходные дни. В Самарской области завершилась навигация с красных валдаев, сообщил профильный интернет-портал «Речь-флот-63». С красные суда возили пассажиров в Ширяево и в Винновку. До этих населенных пунктов по-прежнему можно доплыть по Волге, но теперь уже на других судах. 8-кратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира по футболу Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. За национальную команду за 20 лет форвард провел 207 матчей и забил 125 мячей.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.43 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре вторник, 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний, с началом нового учебного года. А в честь какого растения сегодня праздник в Австралии, Катя Григорьева нам расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: Ру.
1: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Новосадовой, от Челюскинцев до Полевой, на Скалово от Лесной до Новосадовой, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Георгия Димитрова от Полей до Демократической, а еще на улице Аврора от Дыбенко до Гагарина.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» – всегда хорошая музыка. 9 часов 48 минут в Самаре. Катя Григорьева с нами сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: 9 часов 57 минут в Самаре на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. На улице плюс 21. Днем ожидается до 24-26. Местами может пройти кратковременный дождь. На Радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Несколько городов Самарской области атаковали беспилотники минувшей ночью. Большую часть дронов удалось сбить. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, в результате прилетов повреждены жилые объекты, пострадавших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов выбило окна. Для жителей организовали пункты временного размещения. Власти заявили, что контролируют ситуацию. Имеющая производственные площадки в Жигулевске и Тольятти компания «Озон Фармацевтика» откроет завод по производству лекарств от рака, пишут ведомости. Предполагается, что предприятие будет разрабатывать и производить лекарства от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Строительство завода «Озон Медика» на территории Тольяттинской особой экономической зоны вложит около 6 миллиардов рублей. Жителей Самарской области в День знаний ждет летняя погода. Сегодня местами воздух может прогреться до плюс 26, что соответствует климатической макушке лета. При этом к концу недели жара усилится до плюс 29 градусов. Однако уже в выходные территорию Средней Волги начнет пересекать холодный атмосферный фронт, из-за которого дневная температура опустится до плюс 23. Существенное похолодание придет в регион в начале следующей недели. Нам обещают не выше плюс 19. В Самарской области завершилась навигация скоростных валдаев, сообщил профильный интернет-портал «Речь-флот-63». Скоростные суда возили пассажиров в Ширяево и в Винновку. До этих населенных пунктов по-прежнему можно доплыть по Волге, но теперь уже на других судах. Кроме того, сегодня речные маршруты переходят на осеннее расписание. Изменения касаются судов до Зольного, Винновки, Гавриловой Поляны и Ширяева. В России изменились правила перевозки багажа и животных в такси. Новые нормы Минтранса вступают в силу сегодня. Отныне таксомоторные компании могут сами устанавливать допустимый размер и количество ручной клади. Если вещи не помещаются в багажник, их можно положить в салон автомобиля с согласия водителя. По новым правилам, собак в такси разрешено перевозить на поводке, в наморднике и на подстилке. Небольшие животные и птицы должны находиться в специальных закрытых переносках. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня переменная облачность ожидается в Самаре, местами кратковременный дождь, возможен ветер западный, юго-западный, 2,7 метров в секунду, температура днем до 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 10 часов 13 минут. На 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sensens White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть ли функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, они пытаются им управлять.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: lights now.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 20 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сейчас за окном плюс 21. Обещаю днем до 24-26. Местами возможен кратковременный дождь. На 103.6 FM снова слушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
4: Реклама.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! С

0: Sport53.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегафон».

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис, Самаре половина 11, за окном плюс 21 градус, дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодняшний вторник. Прежде, коротко о свежих новостях на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Несколько городов Самарской области минувшей ночью атаковали беспилотники. Большая часть дронов была сбита военными и мобильными огневыми группами. В результате прилетов повреждены жилые объекты, пострадавших нет. Компания «Озон Фармацевтика» откроет в Тольятти завод по производству лекарств от рака, пишут ведомости. Предполагается, что предприятие будет разрабатывать и производить лекарства от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. В России продолжают дорожать новостройки. По данным компании ЦИАН, за год жилье выросло в цене на 11%. Средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников к концу августа превысила 210 тысяч рублей. За 2025 год российские родители перевели детям 250 миллионов рублей за школьные успехи. Хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Такие данные получил Сбер. Средняя награда за пятерку – 880 рублей, а главным учебным предметом для денежной мотивации – стала математика.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Местами может пройти кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный. 2,7 метров в секунду. Температура днем до плюс 25. И сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Хочешь? Хочешь? Всего от 200 рублей? За метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэджэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
2: Радио «Мегаполис».

0: Я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре половина двенадцатого. В продолжении часа на 103.6 FM снова только музыка на протяжении 10 минут. На подходе Imagine Dragons с динамичным бодрым хитом «Thunder». А сейчас на радио «Мегаполис» коротко о свежих новостях Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Таиланд сокращает безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Изменения одобрены правительством страны и вступают в силу уже с 15 сентября. Также теперь нельзя въезжать в Таиланд через сухопутные границы больше двух раз в год. А значит, дешевый визаран на автобусе уже не прокатит. «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной «Лады Нива Legend». Главное изменение – 1,8-литровый двигатель на 90 лошадиных сил. Кроме того, впервые на модели появились детали кузова из оцинкованной стали. «Нива Legend» доступна в 4 комплектациях от 1 199 000 рублей. Осень в Самарской области начинается с аномально высоких для начала сентября температур. Сегодня небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди и не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. В среду и четверг, 2-3 сентября, преимущественно без осадков и до плюс 28. В пятницу до 29 тепла. Более четверти жителей Самарской области признались, что не любили 1 сентября, когда учились в школе. Началу нового учебного года радовались только 14% респондентов, выяснил сервис «Суперджоб». При этом женщины чаще мужчин признавались, что с радостью ждали 1 сентября в детстве.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Тайдо, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Долорес Ориордан, Ordinary Day, Принц Игорь от рэпера Уоррена Джи и Тина Тернер.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12:01, на улице плюс 23, новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Новокуйбышевске после сегодняшней атаки беспилотников. В городе повреждены жилые объекты, в одном из домов выбило окна. Два человека получили незначительные травмы. Последствия атаки устраняют. В регионе начал работать оперативный штаб. Людям оказывают необходимую помощь, до них открыты пункты временного размещения. На 10% могут вырасти взносы на капремонт в Самарской области. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с нового года. Для домов до 5 этажей ее размер за 1 квадратный метр может составить 13 рублей 12 копеек, для многоэтажек 15 рублей 10 копеек. При этом в пояснительной записке говорится, что необходимый размер взноса в реальности выше – больше 16 рублей за квадратный метр. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах на станции Самарского метрополитена, а также на некоторых автобусах. На АЗС сегодняшнего дня разрешено продавать бензин и дизель низких экологических классов. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. Эксперты предупреждают, что из-за высокого содержания серы бензин низких экологических классов может быть опасен для двигателей современных машин. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня 2027 года. Вторая ракетка России Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема». На старте соревнований уроженка Жигулевска обыграла украинку Дарью Снегур со счетом 6-0, 6-4. Далее Шнайдер, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, встретится с 57-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Плешковой. US Open с призовым фондом 108 миллионов долларов завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 2 сентября в среду в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Группа «Кино» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам продолжения праздничного вторника. 1 сентября на календаре. С Днем Знаний поздравляю вас. Об эффекте Шелдона Купера и о других интересных фактах, связанных со знаменитым сериалом «Теория большого взрыва». Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут. Еще раньше великолепный дуэт Дэвида Гетты и Си Флеймс на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Mobile.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Дэвид Гетта и Сиа на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Впереди группа «Юритмикс». А сейчас на радио «Мегаполис» мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонардо, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшей эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Для слушателей старше 12 лет.

0: Бэтшо Бойс на радио Мегаполис. Золотые хиты. Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM. 10 минут музыки без перерывов. На подходе свежий суперхит от исполнителя Дати. Take me there. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На 10% могут вырасти взносы на капремонт в Самарской области. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Плату за капремонт предлагают увеличить с нового года. Сейчас тариф за реновацию жилфонда составляет примерно 12 рублей за квадратный метр в домах до 5 этажей и 13 рублей 73 копейки в многоэтажках. Режим ЧС ввели в Новокуйбышевске после сегодняшней атаки беспилотников. В городе повреждены жилые объекты, в одном из домов выбило окна. Два человека получили незначительные травмы. Последствия атаки устраняют. В строительство завода по производству лекарств от рака в Тольятти вложат около 6 миллиардов рублей. Новое предприятие «Озон Медика» на территории особой экономической зоны будет разрабатывать и выпускать препараты от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Его стоимость выросла на 28% в месячном выражении. Также значительно подорожали сахар и пшеница. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай.
0: На радио Мегаполис в погоде на завтра. В среду, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем до 27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

едет с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа «Мистер Биг» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем группу «Rixton», «Man, My Broken Heart», песню «Земли» Майкла Джексона, а также «Bad Boys Blue».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
1: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Группа «Rixton» в завершении золотой коллекции «Радио Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. В их числе свежий суперхит Алекса Уоррена «Fever Dream». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 370.

0: 8029-603-2010. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Несколько городов Самарской области атаковали беспилотники минувшей ночью. Большую часть дронов удалось сбить. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, в результате прилетов повреждены жилые объекты, пострадавших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов выбило окна. Для жителей организовали пункты временного размещения. Власти заявили, что контролируют ситуацию. Имеющая производственные площадки в Жигулевске и Тольятти компания «Озон Фармацевтика» откроет завод по производству лекарств от рака, пишут ведомости. Предполагается, что предприятие будет разрабатывать и производить лекарства от онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний. Строительство завода «Озон Медика» на территории Тольяттинской особой экономической зоны вложит около 6 миллиардов рублей. В Самарской области вводится временная скидка на проезд в общественном транспорте. Ее размер составит 10 рублей при оплате поездок, загруженной в телефон картой МИР. Акция будет действовать с сегодняшнего дня и до 31 декабря. Отмечается, что по пластиковым картам МИР скидка на проезд не предоставляется. Терминалы для приема бесконтактных банковских карт имеются во всех трамваях и троллейбусах, на станциях Самарского метрополитена, а также в некоторых автобусах. В России усиливается контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее не переводил деньги. Жителей Самарской области в День знаний ждет летняя погода. Сегодня местами воздух может прогреться до плюс 26, что соответствует климатической макушке лета. При этом к концу недели жара усилится до плюс 29 градусов. Однако уже в выходные территорию Средней Волги начнет пересекать холодный атмосферный фронт, из-за которого дневная температура опустится до плюс 23. Существенное похолодание придет в регион в начале следующей недели. Нам обещают не выше плюс 19. В Самарской области завершилась навигация скоростных валдаев, сообщил профильный интернет-портал «Речь-флот-63». Скоростные суда возили пассажиров в Ширяево и в Винновку. До этих населенных пунктов по-прежнему можно доплыть по Волге, но теперь уже на других судах. Кроме того, сегодня речные маршруты переходят на осеннее расписание. Изменения касаются судов Дозольного, Винновки, Гавриловой Поляны и Ширяева. Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд. Для россиян разрешение станет обязательным с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге, это около 725 рублей, если оформить его за 72 часа. Если оплатить въезд прямо на границе, придется заплатить вдвое больше. Доллар на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
3: Для зрителей старше 6 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
6: 5 песен о любви на Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: подтверждал. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Медведь».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: 53.ру. Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, местами пройдет кратковременный дождь.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
6: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов.

0: Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения, провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегапорт.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Дом у «Космопорта 2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: для слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хавстон.

0: Тетер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофштадтера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Ли в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов, всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Калупасит,
1: дружен по муре. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дом у Космопорта 2 сдан, и теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Ру. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
2: «Любовь Успенская». Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Компания «Дом Сайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: У шамана три руки.
2: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети,

0: 63.ru.
1: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт, ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете, однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика, правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 2 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио Мегаполис. Just when you think you finally let go.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт, ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете, однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика, правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.